Я Руссо. Ну, а ты с этим погребки, ты твота на Сибирь. Как это те угребки, ты лёта манипер. Ты тебя линя матуре претёзы коллекцион. Ты как ты капаун, я пенни, почему? Ты тебя линя матуре претёзы коллекцион.